душа грешна пошла в успокоение. Телеса его лежат без вспоминания. Не предаю ты, коматушка, сырой земле. Унизда без политовой соседушки. В дни светлого Христова воскресенья, дни владычного Господня Божия праздничка. Да вы в Божьей церковь не ходили, да вы Господу Владыке не молились, все ведь гнали за крестьян своей работушкой.